Повече яке, куда в ночь седна, а угоми ночь швидше пшечно гид бежму, но ночь не ненава, то диско седу мушава, я обисом, чече аджа, чече пио. Агони шачем дату нишно, но доша беча жит сиут стасун. Повече агни керен стафу, но чек шебетум, кай ог жабету керриет уапачи, нема скачи у тодом. И гони аджа и мохи, куда швид стейт агни, джау и тегну дош. Кие годен хау дом гич гибо. Чек бежум шедна, апта виже ниш шоп, джойт мадок загонад, бенбито гэк, штелна ноч, Kiacsa, hogy majd rúzsanda díj, sísked, ha gó, pesett, stömög, hígod a bajmon.

Да, мне это соска, и не шуит, могу не уноши джанч, что я кагу апту бича, но кудаши ши бича, да это са гадуринг плейс, соген джей мо хиуат го виш волд ин зонин хей на нож, ке мег го цоган ич ге дей мо хиуат. Мича цоган мса на джей мо хиуат, а го ете джа витс дэг апту бича, но кудаш, а го джа ниш, хе-хе, не кудаш, не кудаш. Ok, hogy oda hiába egy oszkégen, és akkor biasszol ki, meg biassi is jönne, de meg adott, ne sábbat a gyiszkasz, de most olyan, hogy viszont bíjám, ne sábbat a gyiszkasz, de pskó viszont. Akkor csak jövően bíjt a Geo Marine Region Wildlife Board, hogy a gyat, de nem adott szem, mert oda hittet szá, wabnó, tecske, meg de egy stókedok, csak a hín, mint stókje, mint stóks. Mert oksz az gondolik, hogy szomjak, hogy a gyat, hogy a gyat, Invitational Pool Tournament. Ке мего жаду дегноч чай оч гача ти ке мего чаку elder wellness week жаду дегноч back shout out shop back я ниш но ниш shop это дискосса да ке оджи вас кейнш cultural get tourism department хагон жи жави жаб мен бита жави тагнош чува шаку ниш но ниш shop это дискосса да ниш оши шиби чаджа чебеш гэдэ чина на чек жим сен хо жи што шима жаку лиона whiskey чан жа жим дот ток вот это са нене на бэк бэк што нене на бэк што няй ниш ниш нео няй ко ештач ок ма го да хида се ябе чай чо скеги на шагу но жа ту дигино чан шту ина но джи га от нагно чай чо чат скот ма сужи на residential school Camp Hesterville ago I mo I this was jago jik вот мы шау мы Мишига мая обиса мога же кене на нау бихе мэмэтате тужи скосы да. Восуани пи, агонж гемча мужа китач. Агонень ум дену опон, кеш уига бутагну джин. Восуани пи, агон бэкштау тужи скосы да, нош писом бихе мнишшабы тужи скосы да. Хоча бог мауши датса, аго мэстас, ай, мэдате тужи скосы да, аго ча бэмбитаго я гадзага на нако. Чек ма дуа хигу нао кия ча коска тоди я га бэмшка я га. Кия ма гуды ши заган хи, кия ча шимгу я га чикапта джишка жан дэйда ша сап шап туа. Кия ма гиддугу заган хаги дауа ноч, уан чи га хачи ушта дзага я. Кия гид нагум на ноду дак ши ча. Это вы надо цейт мага Каролайн Мианском, ау га дабит сейт ивент координатор. Я бы желаю даса хайчу жабугу, ау гонжо джи жаду дышня World Elder Abuse Awareness Day, ау гонжо шаба тоджи скалса дам. Бэк шаба ишуи жа джад шабе жагу элдер, ай, жабу мтач, ау дай даша OBCN, кади чгочоч тотауч. Hagan welcome waka to the gnosh hak me no da hai chadapta jishka ja hagun ja shimgo ya chapta jishka ja apta jishka mit sananosh hagun cultural department the bambi that ke ma go ja mo hi wa ja gadan da shadu ma jim sin higi no homa ya ga ho ne ga ma ka his si ja wit ma gun in ga wi wit ma gun ja ne ga ma ka so ga no ma ke ma shi no hag justing me ans kum ja bambi that Мино апту бича байк, ауго джа бинго хиго як, ауго джи бэмбита дж Elder and Wellness Department. Кема ауго джи гэцкуд магу нао, уште ауго мэки байк штау шабата джи скосы, да бихем нишно байк шабата джи скосы, да ауго Каролайн кия Джуди Шикапио Блэксмит джа бэмбита дж Youth Center Conference, ауго джа бэмбита ауго як. Усин су джа пэшту муаг нож ниш шабге, ниш тумдэн у нир шабэйтэ бнасыч. Hagen backstage aber to discuss that niche we have niche us meaning niche not to discuss the backstage that she be him name should be that mean niche niche no backstage aber to discuss the Hagen backstage that she be him name get you going to go nas na go higa kem and higa yak we and the site maga zagon alaya bosom rose manskum kem a jinda jigishim sin hamaj messenger Агон жадит нанжу дахи даса уже бог мо. Миссини уи дача агон жаду дегнож га дзике мегнож жадзай. Андо хосоч. Ваше гаджим гуяк цемо хат уан га ништа маджимен хот ниск. Аго уя га от гач га сига ниш. Агон аша бог сайм гуяк жаж бита зан хам агон хи мисин хиген. Аджи мсан скуа коч. Абэк шаба таджи скоса да агмач аджи бита зан хам агон ништно таджи скоса да агот гаджиб чи уи хаган овач.
We mentioned that's our OG heritage, cultural and heritage language. I'm going to be beaten out of the noise. Makiki, we are how going not. No, that's she should be out. That's it. Jugs it should be taken out. We know the site magazine got nene now, backstone, shush nene now, nish nene now, no good us nene now. Get my good creation of women G. How you get other dish food resilience plan. Lunch and community feast. I'll go wapza. How they hit us a community hall. No good, she should be jabby him back stock. Yes, you go now Tamutiko. Yeah, good. Zagon. I'll go jip jim dot to Howard McDonald. Nin and I'll back stow, back stow, nishos, nin and I'll back stow. Bike ni ni now. Game ago, Jan Shituago de Dasa, women jim saw, women jim and doim and do my genom. Now go met that to Giscosa da Ptocha. Game in the holly, that's an yay, be him and that is Shibija. Geoji Wellness and Cultural Department, been beat out self care. How you get back, be him, back up to beach, be him, the step to beach. Who at a niche shop at the Giscosa da Oicha and Jado de Gnojigia. Wellness and Cultural Department, how can you do this from the activity? Beg be him nish distribute. Now, Shabbat, they discuss it. Geology women G department tags and meet that no back shop or shash the history. I have been scabbing sketch. I'll go back shop at the discuss them. I'm scooby some be him nishno nishop at the discuss them. Yay that we msin hosna beat us in hosna again my god and domak and queen. Jajini kodagunia gojaji which she walk. I'll get nish that to discuss it then. Yay, she be jagamach jaji dotagni jimson yagano day that's a youth center. Gaming that and street and old factory nishno nishop be him nisha to discuss it. I'll go opobiso namaskai that's a hago namaskai youth center jambi. Edge Pride Walk, Gemega Barbecue Nishosha, but the Giscosicha Namaska Youth Council, Hegaja the Dishkehayo, Canoe Brigade, Nishno Backshop, but the Giscosicha, good Chimajan, the H Namaska, Ude the Shawl Namaska, Gishimach, Haugun, Nishtum Note, the Giscosicha, Chitashneda, Brittany Moore, Agjajim Dotok, Be More at Namaska.ca, Gemega Muyagoda, that's a old Namaska, Nishno Nishosha, but the Giscosida, Be Him Nisha, but the Giscosida, Shkubi. CCB, how go jadu de noj get chayu, asha shawich, how go neo jishkach and shbihim now to just ash shbit, beach of fireplace get again, gamasha shaw bit said. SSSAAQ, get out jun jiji bambi hekoji book dioga jim shin higan show, how go neo shop in the boom doshtaja neo shop at the jiskosida. Get a mamuina notch, mamuidam stock, jadu de noj, how go backstow to jiskosida, shkobisum be him backstow shop. Game again, USG Summer Games, get Madonna says, be Shago Nishno, be him Nishu, Nisha, but the discussed up Shkubisum. Oh, Maxto, G. Mub Matsing and Queen Absina Shanagich Tagno, Shago Jadu Tigno, 7th Regional Suicide Prevention Conference, Nishosh Nenna, Bexta, with the discussed up Shkubisum, who they saw Maxto. Game ago, Maxto, Mamwich, I'll go Nishno, now shall be him Nisha, the discussed could I read my touch? You will see how good Jadu de Gnojga, our Indian Residential School, Gajimamuj, Bago, I need each. Would I just get touch to St. Marie Hinji one Jesus?

0: У мегу я гнав тогда нож газ, я в сне так что я уйтер. Да и дать экстрим риск, я нот сесси би уя Redison, LG3, LG4, гене обска, имен джис, мейн оска, я гнаш на миска, сарсел, гема груан. Удек я, я бы джук сне так он гаджа уйта, джабек, оджесси ла форш ту, фурма черфевил, отиш мантинс метагми, ла сар, имес, валдор, сенетер, гема кпега вендиго. Я бы джиге, сне так он даджа уйта, джи дать сеши бугму, хуцина, кувио осуане пи, гуэн, тимискеминг, лак сен жан, гема гмистасни, ривер. Můj magáč, že to god náš a ujítáš od teď od městáským, či kebeke sýč.
1: Andrea Kitchen ní, CBC North and Dena, městys ní EO was one of P&OT.
0: Oh my carry the Apache Agon Ganana get you at Nochi Chaga we wish I gonna dan skoshi with the Hidas and Emska Hagut Goshashkem Chad Job Mancha Godishkwasha who we tag no each. And you nando Satan and the gods are gonna watch eat and you get my gonna go wash and should stay tak show Jad to Agno Dosh Nishtam Gonya Dashke Kissio. My at Nishtam with the Bajamon or Cheryl Apache Jam Hagobna.
2: Waja Harriet.
3: Watcha.
2: Sashka did say to Nano, what should give us a shake? It's pretty idea, the wee wee dod, Nishtam get a shiny, the Dutch God give us, see you. Then how he date them he goes in here, what mean, eight Nano?
3: Did you do get over here, me, the man of Mugawash? The other dog, no dog, a bony, and as far as risk as you to just be on here. Especially with the G.A.P. she should die, G.A.G. Your mama, you. Gen jag inte mig inte några vänskap här, vi ser ett barn sitt med sin pappa ska hitta en snabbt dagen i kärta, vi var just väldigt vuxen när jag gick. Jag gick snabbt där den efter att jag var. Så man snabbt sådär då dagen och stå. Jag var just då dagen. Skrush. Och sitta kan jag säga att jag gick så.